0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele somer konum. Aveyel kanin aru, partundu.
2: Selover.
1: İnce ve den de erikinam.
3: Lab merak.
1: İnne orada bile seyre cefir akı. Ninge eller nele somer.
0: Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan
3: Я желаю мне, чтобы не переживали.
1: Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали.

0: Mundartradio, schwäbische Musik für alle, die es mögen.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Na, ben de dakikadakiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyle kanin aru, patundu. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чтобы не пережить. Я желаю мне, чт